смотришь в мои глаза, как это реально прекрасные глаза, хочу тебя догадать. Я хочу, чтобы муж вида целовал лучше моего глаза, как олень реально прекрасно, она хочет догадать. Хочу, чтобы муж вида целовал лучше моего глаза, как олень реально прекрасно. Мои глаза, как олень, олень, их прекрасные глаза. Но я хочу, чтобы, когда я трепещу, общий трепет приобщился вселенной. И я хочу верить, что есть что-то, что остается, когда...

общего множителя, соединяющего меня, солнце, небо, жемчужную пыль.